авиакомпании AirBaltic 447, полетающий в Ригу. Приглашаем вас пройти к стойкам номер 402 и 403. Attention, please. Check in for AirBaltic flight 447 to Riga is open now. Check-in counters number 402 and 403.

0: Ну, и как стоит доставку сделать?
1: Я не знаю, что это, просто думаю, что в таком темпе, как сегодня,
0: спасибо. Ты лучше.
2: Ha ha ha ha! Thank you.